узоры на ее поверхности. Мистика. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу высоты, каждую частицу частицы. Все наши небо отражают бесконечную затонированную. Мистия, падающая на воду, создает его узорами.